0: ཁྱི མ ཐུང དོ ང དེ འདྲ ཅབ ཡིན སབ ཆེ ཨ
1: རང གི ལ ཡོད དེ ཁྱི དེ འདྲ ཤེས ཤིང དེ སམ སམ མེ ཤེས ལ ནམ ཡོད དེ འདྲ མང སྟེན རོ
0: ལེགས རེ བ ཐབ ཤེས མིན དུ
2: དུ དུ ང ཆམ པ ཆེ ཉེ དེ བ ཆེ
0: ཆེ མ དེ གོར ཤེས ཆོ མིན ཝ
1: དེ དེ རང ན ཝ ཆུང ཡ ཐང གི ཤེས ཤེས ཝ དེ ནམ གུ ཁྱན ཚབ ཤེས མིན དུ གུ ཧན ཚོ གེ དང ལབ དག ནོ ཡི བ སུར ཤེས མིན དུ གུ
0: ཉེ ཐིང གི ཐོང ཆུ ཆེ ཁང པ དེ ན ཕོ མ དེ ཅང ཧན ལ རེ མིན དུ
1: དེ དེ མ ཤེས
0: Но я кем-то хавши дуга.
3: Чима на сайте нжер чим беши бу, дан чё ба. Дарин чё чё ба.
4: Во дус чи да.
0: Пече мини ле мэв жа. Гани ту цу мар бе.
1: Чё чоб ду.
5: Хэцэ, гома цо, гома дуга я цэс, я чё чи. 고모소, 자수 무슨 소?

0: ངས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Леонада, ти же же часки на тихи. Масе, лайку не дай, не мити же часки ухи.
1: Бомми, не джига чарди сасунг ли?
2: Да, джабра шунг. Джунгаде, а джугунг сириша. Да, цисанси дамну, нтагиин.
1: Джига, азэй.
3: 心痛，但南京没查着有的，马德姐，你们都说是。
4: 对的，对的。
3: 上面的这四个月呢，都是马德姐说。啊，叫马德的。小兰，该有的快去去的。
5: 永安。